0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Архимандрит Николай Парамонов. «Любить и любовь». Мемуары, дневники, письма.
2: Духовная логика. Духовная логика Бога совсем не похожа на светскую логику людей, и даже часто и на религиозную. Иногда люди, конечно, открывают духовную логику юродивых, но не всем это дано, а иногда только после смерти блаженных людей. Представьте такую картину. Во время войны на станции стоит одиноко вагон, и какой-то монах его один толкает. Народ вообще хохочет до упаду. Только он утолкал этот вагон, прилетает в то место снаряд. И оказалось, в вагоне были до самого верху снаряды. А снаряд, который ударил в то место, где был этот вагон раньше. Другая картинка. В алтаре греческого собора стоят несколько восточных патриархов в золоченных облачениях и один молоденький монах-батюшка с краю. Вдруг этот монах срывается с места, как безумный, подбегает к главному, дотучному, с требованием уступить это место именно ему. А это место патриарха. Естественно, все подивились дерзости, уставились на дурачка. Но главный патриарх уступил свое место. Вдруг висевшая на стене большая картина на холсте, но в огромнейшей тяжеловесной раме, падает, прорывается холст на голове дерзкого монаха, и не задевшая его плечи рама со страшным грохотом ударяется об пол. Разбивается просто на мелкие куски. В случае падения картины на главного патриарха трагедия стала бы неизбежной. Когда говоришь о загадочных смертях, с точки зрения простой логики и нравственности, трудно разобраться, если Господь сам не откроет. Например, высоко в горах жил отшельник, и ему прислуживал послушник. Старец послал послушника вниз в столичный город за солью и хлебом. В городе проходил какой-то грандиозный всенародный праздник, и столы с яствами были даже на улице. Народ ликовал, потому что тиран помер, и после его тихой смерти и похорон воцарились ликование и радость в народе. Послушника накормили, расспросили. Он рассказал о себе, о своем дивном старце, и народ заключил: «Да, верно по молитвам праведника избавил нас Господь». Надавали ему всяких припасов, и он пошел в горы. Чем выше он поднимался, тем сильнее и сильнее лил дождь, был дикий ветер, а дальше началось вообще что-то невообразимое. Пошел град, и стали с высоты падать огромные камни. Тропинку размывало, из-за слякоти можно было улететь в пропасть. Наконец-то юноша поднялся на площадку, где было их жилище со старцем. Ему то и дело попадались либо рука, либо нога, окровавленная и, наконец, отъеденная голова старца, вся в крови. Горе его было беспредельным. Он рыдал и плакал, молился в разумлении и под утро заснул. Во сне ему явился Христос, которого пастушник стал обвинять в несправедливости, сравнивая смерть тирана и смерть своего святого старца. Христос ответил, что жизнь старца свята, но в молодости подвижник этот имел небольшой грех, покаялся, и он простил ему, но тот не мог простить сам себя и всю жизнь просил мученической смерти, чтобы иметь уверенность в том, что его простят. «Я, — сказал Христос, — исполнил молитву старца, и сейчас он во славе. Теперь уже никто подвижнику не скажет, что он где не по праву занимает это высокое почетное место». Если говорить о так называемой гуманистической логике, ее столкновении с духовной божественной логикой, то мы увидим, что большинство даже не подозревает о ней и не спрашивает, а по Божьей-то ведь как? В Греции жили два брата, родных. Один рано ушел в монастырь ради чистоты и спасения своей души, другой стал многодетным. Прошло много лет, монах стал игуменом большущего монастыря, и брат сразу вспомнил о нем. Вначале многодетный брат стал просить малой помощи деткой, потом ради дела, и просьбы так участились, что игумен стал молиться о вразумлении свыше. Во сне он увидел Христа, который ему дал такой совет: «Ты ему ничего не давай. Не давай и скажи, что будешь усерднее молиться его душе». Услышав отказ в материальной помощи, брат закатил страшную истерику, кричал о эгоистах монахов, обвинял брата в жестокосердии, неблагодарности и так далее. Прошло несколько лет, до которой женатый прошел все фазы осуждения своего брата среди уже родственников. Еще через несколько лет вдруг брат появился в обители. То, что он рассказал, изумило игумена брата. «Чем больше я просил помощи, и ты мне все больше помогал, тем больше я лентяйничал. А когда дал мне пинка отказом, осуждал тебя, но понял, что надо трудиться и молиться. Я стал постепенно успешным предпринимателем и подаю милостыню в больнице. Спасибо тебе, брат». Ава Сирит, настоятель древней обители, наставлял своих монахов так: «Братья мои любимые, молитесь Святому Духу о даре развлечения духов, о духовном рассуждении». Явление митрополита и заслуженного профессора. Явление усопших живым, в осязаемом образе, наяву. Дело совершенно небывалое. Рассказывал архимандрит Стефан Сада, тогда еще иеромонах, насельник Александра Невской лавры с первых дней ее восстановления. «Служили мы однажды ранней литургии с 7 часов утра на кладбище в Никольском храме. Отслуживши, я выхожу в темный коридорчик, ведущий на улице, а там темно. Вдруг передо мной предстал усопший митрополит Иоанн Снычев с очень грозным видом и возглашает страшным-престрашным голосом: «А почему не служили панихиду сегодня? Год прошел!» И тут меня осенило, что сегодня 2 ноября. Это же ровно год с его смерти. Начинаю дрожащим голосом, заикаясь, оправдываться и спрашиваю: «Почему он в шапке, а не в монашеском клобуке?» Тот еще более грозным голосом отвечает: «Я приехал из Оренбурга, пришел на могилку, и нет никакой службы». Тут отец Стефан замечает, что владыка ниже ростом, чем был. Подавив страх и заикание, Стефан спросил: «А почему из Оренбурга?» И митрополит объяснил, что он старший брат владыки, Петр. Навык, полученный в основном духовном занятии священника, может проявляться в его явлении людям. Так, например, ушедший из земной жизни профессор нашей духовной академии, отец Василий Стойков, принимавший 65 лет экзамена студентов, привиделся мне в тонком сне на 20-й день после смерти. Захожу я ему сдавать экзамен по аскетике, а в аудиторию уже готовится к ответу. Хочу взять билет на выбор, а билетов-то и нет на столике. Отец Василий смотрит на свою бумажечку под столом и ровным голосом говорит: «Запоминайте, ваш билет 9-й. Последствия духовной жизни. Сажусь за стол, волнение, конечно, есть. Билет незнакомый. Смотрю на соседя Витюля Смакауза и тихо спрашиваю: «А он такую тему давал или нет?» Витюля говорит, что не давал. Отец Василий увидел, что мы разговариваем, и поднял Витюлю с вопросом. «А вы где сейчас трудитесь?» Витюля очень скромно, как всегда, отвечает, что он ректор Почаевской семинарии, епископ. Я понимаю, что отвечать-то надо, и пишу сверху 2-3 слова. «Вера, надежда, любовь». Весь день ходил под впечатлением и думал над разгадкой билета. Ответил сам себе, что следствием духовной жизни может быть радость о Духе Святом, который всех нас ждет, ну и любовь, конечно. Интуиция. Через нас проходят десятки различных видов энергии. И наш радар души, естественно, многое не чувствует. Хотя ученые утверждают, что 7 из них мы можем ощущать, если живем чисто и творим добро. Духовная интуиция, в отличие от естественной интуиции, связана с ощущением, что полезно, а что вредно для души, не только своей, но и другого человека, или даже многих людей, а иногда и целой страны. Как, например, у святого Серафима Саровского, предсказавшего о нашей стране на многие десятилетия вперед. Развитие интуиции иногда приводит к тому, что через такого чистого человека Бог может открывать свою волю. И это не всегда бывает связано с саном или иерархическим положением человека в церкви. У людей, далеких от веры церкви, под влиянием стрессов могли проявляться дары интуиции, предчувствия, предвидения, но многие не понимали, от чего их представления и предсказания. От способностей их природных или от Бога, или вообще от лукавого духа. Что касается православных сверхъестественных дарований духовных, то это, несомненно, связано с правой верой, чистотой, кротостью и смирением. Подлинная духовная интуиция старается более радоваться, чем тщеславиться, но в то же время нужна и здесь величайшая осторожность. Кому говорить, кому не говорить. У нас в обители был очень страстолюбивый монах, пытавшийся всем проповедовать веру христианскую. Ему я сказал, что сперва надо справить жизнь, получить серьезное богословское образование и только потом с благословения духовника начинать малые миссионерские труды. Ответ его меня тогда потряс. «А вы-то откуда знаете, что мне нельзя? Я вот одному мужчине стал о Христе говорить, так он меня мотыгой так дал, что чуть череп не проломил». Сынам хама, а таких и среди белого духовенства пруд-пруди, нельзя открывать дары Божии и делиться рассказами о них. Можно провести некую аналогию. Один европеец подошел к толпе низших в Африке и подал одному милостыню. Остальные бросились на него и стали тяжко его избивать. Тогда он кинулся к белому полицейскому, и тот ему объяснил: народ это очень завистливый, и потому надо давать или всем, или одному тайно, чтобы не видели другие, или вообще не давать. Такое явление есть и в детских домах. Воспитатели это прекрасно знают. Искушенные в таких делах старцы очень умело это делали. Например, когда явно проявлялись духовные прозорливость старца Анны Крестьянкина, то ласково, с юмором отвечал, что это по священству, да, или таким надо уродиться. Когда его прямо называли старцем, то он отшучивался так: «А старцы в наших Богом сданных пещерах лежат, а мы только опытные старички, и все». Если люди оберегают свои земные ценности, то и духовное дарование тоже требует защиты. Иногда говорят так: «Все, во славу Божию, спаси Господи». Вспоминаю смешной случай с моей естественной интуицией, которую Бог использовал в своей цели. К вечеру я стал испытывать непонятную для меня тревогу, помолился, все равно не уходит, взял телефонную книжку, стал смотреть, кому я очень-очень давно не звонил. Нашел. Это дочь почившего священника. После молитвы звоню и измененным своим голосом, как бы с небес, говорю торжественно: «Это «Это я! Слушаю тебя!» На том конце телефона заикающийся женский голос. «Мне очень грустно, папа!» Оказалось, она стояла на коленях перед фотографией отца и телефоном, и со слезами говорил отцу: «Папочка, не молчи, ну скажи хоть слово, не молчи, папа!» И тут раздался мой звонок, и через час она была веселенькой. Другой случай посерьезнее будет. В свое время мне помогала с архивными делами по монастырю Лия Шорохова с наших педкурсов. Потом она куда-то исчезла, и я стал забывать о ней. Но Бог напомнил своим, так сказать, образом. Я был в паломничестве в пригородном монастыре под Питером, и в 12 часов ночи меня стал мучить помысел о том, что нужно кому-то срочно помочь. Стал я проверять телефонную книжку, нашел телефон Лии. Вот что я услышал от нее: «Батюшка, боюсь я умирать-то, я ведь в раковом хосписе. Что мне делать-то?» Мы поговорили с ней довольно долго. Она тихо заснула со спокойной душой. Раненько утром мне позвонил доктор и сообщил о ее мирном исходе. Тревожные звоночки могут быть и о многих людях. Я как-то лежал в тяжелом состоянии на кровати. Голову вообще было не приподнять. Добрый человек решил мне помыть грязные окна в келье. Открыв их, стоя на подоконнике, резво трудился. Ему я сказал следующее: «Слезь, слезь немедленно, мое сердце просто болит. Иначе сделаешь Куала-Лумпур вниз головой с третьего этажа». Добрый человек спросил: «А что это за Куала-Лумпур?» Я ответил, что эта фраза бьет меня с утра, заставляя молиться. Вечером в новостях передали крушение самолета над Украиной, который летел из Нидерландов в Куала-Лумпур, в Малайзию. В состоянии ожидания ответа от Бога необходимо, чтобы рация души правильно работала, как на передачу сигнала, то есть просьбу молитву, так и на мирное ожидание ответа в молчании. В день Иверской, то есть грузинской иконы Божьей Матери, мне пришел помысел с утра, что в Грузии произойдет крушение самолета. Вечером передали, что самолет врезался в гору, и все погибли. На День Святого Духа я подумал, что молодежь в этот день Господь уразумит в Белоруссии. Вечером передали по телевидению, что молодежь устроила в Минске День пива на Духов день. Пошел резко дождь, толпа побежала в метро, и передавили нас ведь много людей. Духовная безопасность. В 1980 году отец Дмитрий Амбарцумов мне подарил молитвослов, где в одном псалме, кажется, в 115-м сказано: «Блажен разумеющий на нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь». Я это понял, как прямое указание подавать милостыню. Да и мама моя этим войну занималась. Носила горячую пищу раненым к поездам. До сих пор у меня хранится алюминиевая кружка, подаренная ей солдата. Эх, мать, возьми в подарок хоть кружку. Она столько боев со мной прошла. Я стал делать. Где бы ни видел нищего или убогого. Ответ за истинность этих слов пришел через 8 лет, когда я учился на первом курсе Духовной Академии. Друзья со второго курса, Коля Степанов, Коля Чемоданов, зная, что я художник, попросили сделать на них шаржи. Я нарисовал, все радостно хохотали. Тогда их сокурсник Саша Казанов стал настойчиво требовать, чтобы я сделал шарж и на него. Пришлось ответить, что для него это очень опасно, зная его вспыльчивый характер. Но Казанов не унимался, все стал требовательно упрашивать, настаивать. «Ну, тогда не обижайся», — предупредил я его. Сидел на кровати я, слева стена, впереди стол, справа Казанов, сзади зрители, отступать некуда. В случае чего, конечно. Изобразил я его в виде жабы, и взрыв хохота сразил Казанова. Он, покрасневший, вышел из себя, кинулся вырывать мои глаза. В этот момент сильно хлопнул дверь и влетел Володя Чурашов и прокричал: «Василий, спасай! Инспектор требует объяснительную!» Все замерли, и я повернулся к нему, ну а через голову перевернулся и исчез за Володей. Вечером я лег спать, выключил свет и слушал, как парубки с Украины тихо похрапывали. В душе было как-то тревожно. Я встал, запер дверь на ключ и лег. Во сне сладко пел ангельский хор: «Ангельские силы на гробе твоем, истрегущие омертвеша». В этот момент я проснулся и услышал, что кто-то пытается отмычкой открыть дверь. Было 3 часа ночи. Не добившись ничего, голоса стали подниматься по лестнице, и я узнал один голос. Он принадлежал Казанову. Смысл «стригущих и мертвеших» духовно открылся через несколько лет. Казанов женился и служил в Тамбовской епархии. Покойный ныне епископ Евгений Ждан запретил Казанова за глумление над женой и вывел за штаты своей епархии. В Ялте, откуда был родом, он не числится. Как психотип Казанова сложно было характеризовать. Класс его рисовали на доске в виде дятла с надписью, вернее, с подписью: «А зачем в классе дятел?» Он бегал ябедничать на своих сокурсников к начальству. Я замечал в общении с Казановым, что если говорить о святых отцах, то он тут же начинал свистеть или ругаться вообще матом. Коля Степанов, Чемоданов были у него в Ялте еще студентами, и он им рассказал про свое домашнее религиозное просвещение. Мать его заставляла учить жития святых, а отец порол, если не выучивал. Наказывал он Сашку изощренно, делал какой-то бобрик. Это когда пальцем волосы сильно втирают в затылок. Когда Антон Павлович Чехова спрашивали: «А вы, Антон Павлович-то, в Бога веруете?» Он отвечал: «А у меня его украли в детстве, когда папа, любитель церковного пения, заставлял петь в церковном хоре или дома». Видимо, здесь что-то похожее было. Тайна юродства. Тайну юродства во Христе очень сложно понять теоретически, если напрямую не встретиться с юродивыми в жизни. Те, кто встречался с юродивыми, а это для нашего времени, как сейчас говорят, постхристианская эпоха, невероятное само по себе явление. Многие могут приоткрыть или рассказать. Для интересующейся этой темой литературы совсем мало. Из современных богословов епископ Каллист Уэр, книга «Тайна юродства». И греческий автор, профессор богословского факультета Афинского университета Иоанн Карнаракис, «Блаженное Тарсо». В распространенном понимании юродивый – это некий религиозный обличитель нехороших нравов и поступков людей, особенно власть придержащих. Владыка Каллист приоткрыл новую грань духовную в их поведении. Во-первых, он утверждает, что это призвание от Бога, и юродивым только от собственного хотения сделаться нельзя. Необходимы многие предварительные нравственные условия от человека и благословение всеведения Божие, знающего, насколько оно душеспасительно для того, кто сподобился этого дара. Нужна чистота, великое самоотвержение, сила для совершения подвигов и способность к тому или иному виду юродства, кому социального, кому только для небольшой общины или округа. Кроме того, Бог учитывает и степень восприимчивости круга людей, с которым будет встречаться юродивый. Символический язык юродства требует от людей особого интуитивного понимания. Например, блаженный Тарсо говорила такими символами: «Вот вчера приходил ко мне офицер, и он сказал...» На языке офицер был ангел Божий. Если Тарсо неумеренно хвалили, то она говорила, что с чужой грядки нехорошо воровать. Владыка Калис утверждает, что некоторые уродивые имели цель полюбить всякого человека, как Христос, и далеко не обычных людей. В Новгороде везли на казнь лютого разбойника, и уродивый выпросил у князя новгородского его для воспитания. На это ушло 30 лет. В другом случае везли на казнь очень доброго человека. И люди просили защитить юродивого, на что тот сказал, что добрый сразу попадет в рай, и не заступился. Юродивый Иоанн Греческий, живший совсем недавно в одном греческом городе, совершал, на первый взгляд, совершенно глупые поступки, и его считали открыто дурачком. Он работал в булочной, а там свой график работы, связанный с готовностью теста, и медлить было нельзя. Юродивый Иоанн не вышел на работу и стал выгребать забившуюся канализацию в своем районе. Прибегали вестники, что если он не придет, то его хозяин уволит. Директора магазинчика, возле которого он чистил канализацию, откровенно над ним хохотал. Ночью случился невиданный ливень, и там, где убирал канализацию дурачок Иоанн, она работала как часы. А у оставшихся бизнесменов залило все подвалы, где хранились продукты. Прозрев духом, Иоанн узнал, что в их районе приехал на заработки нетрадиционный проститут. И где тот, созвонившись с клиентом, не появлялся, то тут же выныривал Иоанн дурачок и говорил: «Он заразный, с ним спать нельзя». И заработок пропадал. Но, возвращаясь домой, нетрадиционал интимной жизни, на ручке двери находил ровно ту сумму, которую хотел заработать на своем поприще. Поняв, что тут замешан дурачок, нетрадиционал пригласил его домой и стал объяснять, что тот ему мешает жить. Иоанн был приветлив и тоже пригласил его в свой дом. Когда нетрадиционал прошел несколько метров в доме Иоанна, а дело было, оказывается, в храме, то упал и из него вышел без блуда, предварительно страшно помучив его так, что сбежал весь приход. Юродивый Иоанн сказал ему потом, что ему надо сделать предложение и выйти за него замуж одной прихожанки, на что его новый друг возразил: «А жить-то мы где будем?» Иоанн ответил, что девушка согласится завтра, а послезавтра они получат завещание на квартиру Иоанна, так как ему было открыто, что Бог его сразу заберет к себе. Так и все случилось потом. На поминке было много людей, все вспоминали, как он спасал из самых, казалось бы, безвыходных положений. С элементами юродства я сталкивался совсем немножко в жизни. Так друг и однокурсник патриарх Алексея, встречая у себя духовных детей еще до войны на Украине, выкрикивал: «Хай, Гитлер! Хай, Гитлер!» На замечание то, что тот давно помер, отвечал так: «А в каждом маленький фюллер живет». О его чудачествах писали наверх, ну и там он проявлял элементы юродства. «Да уж, владыченька-то, совсем мы из ума-то выжили, пора бы нам уж и на покой, а мы все нет, да нет, вот уж, гостинчик вам, коньячок с гостем выпейте, все горе забудете, с ума-то мы уж давно выжили, дорогой владыченька». Однажды к нему в храм привели молодого, но ревностного наркомана из очень влиятельной семьи. Подхалим и дамы бальзаковского возраста стали петь и щебетать о необыкновенных его талантах, способностях. Батюшка все молчал да молчал. И как только кончили петь о сам на наркоману, сказал, что у него вместо головы попа, и ушел в алтарь. 9 мая батюшка представился, а через год приехал наркоман и сказал, что ему все врали, врали, а батюшка сказал правду. И он пошел лечиться, и теперь здоров по молитвам батюшки. Прошел еще годик-другой, и батюшка мне приснился очень радостным. Мы во сне поговорили. Оказалось, из его храма уволили настоятеля, который сам вонно в первый же день объявил, что прежний настоятель не в адеквате, и старенький батюшка много плакал от него. Кто вообще интересуется темой тайны юродства, очень хорошим подспорьем послужит книга о юродивом Феофиле, монахе киевской пустыни под Киевом, который ныне причислен к лику святых.
1: Это была звучащая книга «Архимандрит Николай Парамонов. Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». Наш эфир продолжается.
0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабляй, ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в цикле передач «Беседа вечна» мы встречаемся с клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священником Павлом Ващенко. Батюшка, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос!
0: Вот я нашла такое высказывание, то есть оно меня привлекло, вот такое высказывание, и я думаю, что мы с вами сегодня будем говорить на эту тему. И вот оно так звучит. Большинство людей хочет делать в жизни большие дела, ищет самостоятельности и славы и пренебрегает малой услугой, мелким, по-видимому, делом, считая его ниже себя или бесполезным. Не понимают они, люди, что не то действительно велико, что кажется таким. Мысли Божьи не наши мысли, и Его Божья оценка с нашей не сходит.

0: Он говорил: «В малом верен был, над многим тебя поставлю». И вот говорить о том, что нет маленьких или больших дел, это не совсем корректно. Мы понимаем, разница есть. Но мы очень часто недооцениваем значение как мелких грехов, так и мелких добрых дел. Мы недооцениваем. Из-за этого разрешаем себе мелкие грехи, из-за этого пропускаем возможность сделать какой-то добродетель. И в итоге вот получается то, что получается в нашей жизни. А ведь Господь знает наши силы. И вот мы верим, что обстоятельства нашей жизни, они не без Бога складываются, да, то есть не все по воле Божией, что-то по Его попущению, да, что-то по Его промыслу, но все не без Бога. Если у нас есть возможность сделать какое-то небольшое доброе дело, то значит, эта возможность нам дана Богом. И мы можем либо послужить к спасению своей души, либо упустить этот шанс. И точно так же можем совершить какой-то грех, а можем побороться и воздержаться от этого греха. И вот очень часто какие-то большие изменения в духовной жизни, они именно начинаются с такой вот с маленьких, казалось бы, побед. Когда человек, охваченный какой-то страстью, вот в какой-то момент говорит: вот не сегодня, вот не сейчас я буду это согрешить. Понимает, что там он не победит ее, но вот не сейчас. И каждый раз, когда вот мы вот так вот, собрав свою волю, да, взываем при этом к помощи Божией, побеждаем свой грех, мы этим страсть ослабляем. И в следующий раз подобная победа уже будет легче, потому что страсть будет ослаблена. И вот поэтому вот и церковь нас и призывает, например, к частой исповеди. Очень хорошо, когда человек часто исповедуется. Конечно, исповедь не должна быть формальной. Конечно, надо вот каждый раз готовиться к исповеди, стараясь прийти к Богу в покаянии. Но нельзя откладывать свою исповедь до момента, когда ты хочешь прийти и сказать: «Да, Господи, я когда-то был грешен, а вот теперь я молодец, да? Прости меня за то, что я когда-то был грешен». Нет, мы на исповедь приходим и говорим: «Господи, я в болоте, я погибаю. Протяни мне руку, чтобы я за нее схватился. И с Твоей помощью, Господи, я попытаюсь вылезти из этого болота». Но вот поэтому мы каждый раз идем на исповедь, каждый раз идем с надеждой, с просьбой к Богу помочь нам изменить нашу жизнь, потому что мы не хотим жить так, как мы живем. И вот это вот уже получается, что вот если человек не для галочки ходит на исповедь, а вот каждый раз вот так вот собравшись, да, то через какое-то время на большом промежутке жизни, да, оглянувшись, понимает он, жизнь изменилась очень сильно. И получается, что каждый раз не крупный грех, да, не там какая-то генеральная исповедь, не каждый раз вот вроде бы как мог бы сильнее, мог бы лучше, но мог ведь и не прийти. А раз пришел, то вот Господь за усердие, за усилия нас награждает. И также вот во всем остальном, да, наша жизнь ведь, она по сути состоит из мелочей.
1: Вообще из мелочей.
0: Мелкое дело там улыбнуться, доброе слово кому-то сказать. Мелкое дело там на работу ходить, да. То есть это ж не подвиг, да. Но мы и то, и другое, и третье можем делать по-разному. Мы можем на работу ходить и ворчать непрерывно, да. А можем ходить и понимать, что, для чего мы тут находимся. И понимать границы, там, где моя ответственность за эту работу, а где вот уже не моя ответственность. И так во всем, да, то есть встать, не встать на молитву вечером. Мы делаем множество маленьких выборов, но из этих маленьких выборов постепенно вся наша жизнь и складывается.
1: Да, вот

0: хотела бы обратить внимание вот на такой момент. Это ведь дар Божий человеку дается, вот когда человек понимает, что он не имеет возможности материально кому-то помочь, но он может вот действительно какими-то человеческими совершенно дарованиями украшать жизнь своих близких людей. Это не, даже не имеется в виду именно своих родственников, а вообще людей, которые тебя окружают, с которыми ты вообще встречаешься. Ну вот, допустим, взять, например, наших соседей. Вот как мы можем их облагодетельствовать? Что мы можем хорошего сделать, допустим, для этих людей, для наших соседей?
1: Ну, я бы все-таки не стал говорить про термин «облагодетельствовать». Да, это что-то такое, ну, не совсем правильное.
0: Ну, неправильное, не очень точное,
1: да,
0: выражение.
1: Но вот для того, чтобы прийти кому-то на помощь, к тем же соседям, да, надо как минимум быть с ними знакомыми.
0: Да.
1: А потом знать их обстоятельства жизни немножечко. А сейчас мы живем там, люди десятки лет живут в одном подъезде, и даже по именам друг друга не знают. Поэтому...
0: Да, это тоже правда.
1: Мелкое дело — это не закрываться от мира, да, то есть увидеть человека, который рядом с тобой в подъезде ходит, рядом с тобой в лифте на какой-то этаж едет. Увидеть человека.
0: Вот это вот центральные вообще слова.
1: А потом уже все остальное постепенно сложится. И там, если будет необходимость человеку оказать помощь, то Господь нам эту возможность покажет. Ходить по соседям, стучать, говорить, что у вас тут сломалось, давайте я вам помогу, тоже не надо, да, то есть это, во-первых, надолго нас не хватит в таком режиме, да, с другой стороны, ну, никто нас не уполномачивал лезть в чужую жизнь. А вот видеть людей, не функции там в магазине, да.
0: Это я говорю, что это дар Божий.
1: Продавец или кассир, да, то есть это же не функция, это человек там со своими особенностями. И относись к кассиру, как к человеку, который тоже на работе, тоже свою там, обязанность выполняет.
0: И тоже пытается, кстати, как-то с людьми разговаривать. Некоторые люди очень приятные бывают.
1: Так что вот из этого сложится уже вот наше вот другое отношение.
0: А в духовной жизни? Вот как вот вы говорили, упоминали молитву, видеть эти маленькие дела, помолиться, не помолиться, что-то вот как это вот можно раскрыть?
1: Знаете, один из самых частых таких вот грехов, о котором многие люди говорят, это рассеянная, холодная, там какая-то не совсем правильная молитва. И вот человек вроде бы как читает молитвенное правило, но понимает, что он его читает не так, как на заре своей духовной жизни, например, да, а вот... И постепенно закрадывается мысль, а может, не надо молиться, да? Вот враг нашего спасения эту мысль рано или поздно каждому всевает. И вот таким людям я вот говорю, вот мы ведь все однажды умрем, и после смерти мы придем к Богу и скажем, что я хотя бы попытался молиться. Господи, примешь ли ты это как молитву мое усилие или нет? Да, то есть, ну я хотя бы попытался. Вот это очень важно, да, то есть мы не результат Богу приносим, да, а свое стремление, свое желание и свой труд. А достаточен ли наш труд, это уже Господь будет решать. Святые отцы говорят, что Господь дает свои дары не просто так. Он дары, там, вплоть до прозорливости, святости, и в том числе до рассуждения. Он дает в ответ за усердие, сопряженное с молитвой и упованием на Бога. Вот человек трудится, человек пытается, человек вот прилагает усилия, а вот однажды Господь дает ему благодать, он достигает чего-то высокого. С той же исповедью, о которой вот мы говорили, да, один раз ходишь на исповедь, ну, с холодным сердцем, другой раз ходишь с холодным сердцем, а потом вот Господь дает благодать, и ты вот от сердца каешься. А не ходил бы до этого 100-500 раз, и пропустил бы этот шанс, который Господь дает однажды. Так что не надо сидеть и ждать, пока вот покаяние придет. Надо брать, идти на исповедь.
0: А вот смотрите,
1: хотя бы пытаться, да, исповедоваться.
0: А вот если обратить внимание на пожилых людей православных, которые очень часто болеют, которых, может быть, даже на дому причащают, или, может быть, это какое-то время их причащают. Вот этот же человек понимает, что его конец близок. У него же тоже есть такой внутренний страх, как бы такого, сейчас вот пытаюсь эту мысль выразить, такого самосохранения. То есть он, с одной стороны, боится смерти, а с другой стороны, он еще как бы в этой жизни находится, и ему надо как-то с близкими своими оставаться человеком. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть не обозлиться, что вот я скоро умру, да, а какой-то вот этот вот дар какой-то людям все-таки оставить после себя. Вот. Я не знаю, насколько вы меня поняли, насколько я сумела выразить свою мысль, но вот, знаете, можно подтвердить мою мысль таким образом, что бывают такие люди, которые, готовясь умирать, они именно обозляются на всех. И они даже с теми своими близкими становятся совершенно, ну, невыносимыми. Вот как сделать, чтобы вот этого не произошло? Это может произойти даже, я так полагаю, и с православными людьми в каком-то роде.
1: Любой человек теоретически способен на любой грех, так? И если человек там вел духовную жизнь, это, к сожалению, совершенно нас не страхует от каких-то грехов в дальнейшем. Но вот мы, православные христиане, мы стараемся выращивать в своей душе добродетели. И одна из добродетелей христианской называется смирение. А смирение — это с внутренним миром принимать обстоятельства своей жизни, видеть себя таким, какой я есть. И вот многие православные люди как раз-таки спокойно относятся к своей смерти. Понимают, что вот там 5-10 лет еще, там, ну, кому-то год-два, и все равно она наступит, эта смерть. В нашей современной культуре о смерти говорить, в принципе, не очень-то принято. Да, у нас чествуют людей, там, кто умер в дни памяти, чествуют тех, кто там на СВО погиб, например, да. Но как-то вот почествовали и скорее отвлечься, вернуться в обычную жизнь. А для православного сознания смерть — это не катастрофа. Это не конец всего на свете. Это событие, несомненно, важное, важнейшее, но это ведь переход к Богу. И там вот мы, понятно, мы не можем не волноваться о том, как Господь нас рассудит. Но не катастрофа же.
0: Но это даже подтверждает еще тот момент, что насколько церковь молится об усопших и понимает, как они важны для всех нас, и как мы их чувствуем, вот этих людей, которые ушли в иной мир.
1: Угу. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это вот...
0: Ну вы поняли, да, что это, я хотела выразить.
1: Это для христианского сознания это нормально, да, то есть быть не готовым к тому, что мы однажды умрем, и, возможно, вскоре. И вот
0: я даже не на это хотела обратить внимание, а именно
1: как-то да, к своим близким относиться соответственно, да. То есть понимать, что мы с ними расстанемся, мы с ними расстанемся надолго. Поэтому вот с особой любовью такие люди к своим близким относятся. Так что это нормальное христианское такое отношение. Это именно, вот я говорю, это именно смирение, увидеть себя таким, какой есть, и действовать сообразно обстоятельствам. Вот тут вот глобально нет разницы, там переезжает человек во Владивосток, например, да, все равно мы с ним не будем ни видеться, ни разговаривать особо там. Ну, интернет-общение, оно не заменит живого общения, да, то есть мы с ним расстаемся, но очень долго. И точно так же вот мы вот А на пороге смерти мы понимаем, что мы расстанемся с любимыми, и это не повод с ними ссориться. А если человек вот как бы вот таким вот духовно поражен, то он, конечно, он по-другому это будет переживать.
0: Вот обращу внимание, служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Вот здесь сразу вспоминается ваша большая семья. У вас 8 человек в семье, 6 детей, и вы с матушкой. Вот как вы служите друг другу вот этим даром, который каждый из вас получил? А еще у вас собаки. Собака и кошка.
1: Да, у нас.
0: Да.
1: Много.
0: Целый большой дом.
1: О ком кому позаботиться всегда есть, да. И тут у каждого все по-своему, да. То есть кто-то должен уроки больше делать, да. Матушка вот на себя такие бытовые дела больше берет. Но мы стараемся, чтобы и дети помогали мать тоже. Кто-то на машине возит туда-сюда, то есть это нормальная семейная жизнь.
0: Да, простая, такая в простоте в своей.
1: Да, то есть, видите, в каждой семье ведь немножечко вырастают разные традиции. И это и нормально, это естественно. Потому что мы тоже, вот семейная любовь, она же по-разному переживается. Любовь безгранична и многомерна, как вот Господь Бог безграничен, да. И поэтому вот не бывает семей без любви. Но любовь, вот, как архиепископ Иоанн Сан-Франциский говорил, что любовь не обозначает обожествление всего, что в этом человеке есть. То есть мы видим недостатки, мы видим какие-то даже грехи в человеке, да, но продолжаем его любить. Не грех, не недостаток человека, да, а вот самого человека любим. И поэтому вот любовь, она такая многообразная, и надо стараться, чтобы в семье она была, возрастала потихонечку.
0: А это действительно так, что вот любой семьи не бывает без любви? Вот вы сейчас интересную очень мысль выразили, что не бывает семьи без любви.
1: Да, то есть это я убежден в этом.
0: Угу.
1: А, без романтики, да, бывает, а без любви не бывает. И если, ну, даже семья, там, два человека, да, если они живут вместе, пусть у них не очень хорошие отношения, пусть они там друг другом недовольны, но любовь есть, и даже вот на грани развода находящейся семьи можно спасти. Особенно, если над этим будут работать двое.
0: Отец Павел, а как вы понимаете, что такое романтик? В семье вообще, кто такой романтик? И как это... Я очень хорошо это понимаю, что вот, действительно, когда в семье есть романтика, это вообще классно, это замечательно, это очень здорово.
1: Ну, я рад за тех, кто, у кого есть такое. Видите, у нас с какой-то век, там, не помню, 17-й, что ли, назывались веком романтическим. То есть, когда вот такое умонастроение сменилось, да, и любовь стала понимать, вначале вот на романтику стали обращать очень много внимания, а постепенно всю любовь заменили только романтикой, да, и вот романтика хорошая вещь, когда она есть, но она...
0: Ну, вы как ее понимаете? Ну, вот что это именно, что такое в семье романтика? И кто такой романтичный человек?
1: Ну, я бы так сформулировал, что романтика — это когда что-то необычное происходит, да, то есть когда,
0: согласна.
1: Пусть там в небольшом, там не глобальном, но что-то необычное, что-то красивое заметить. И вот поэтому там можно закатом полюбоваться, да, поэтому можно там какой-то мелочью. То есть вот сейчас, в наше современное время, да, это вот тут и романтика тоже коммерциализирована. Но это не так ведь. То есть детей уложить спать и пойти гулять вдвоем с собакой.

0: вспомнилось только вот сейчас мне. Именно но это.
1: Вот,
0: не только любоваться заказом. Да. Закатом.
1: Видите, я такой, может, не очень романтичный человек.
0: Так что можно вот и так проявлять себя вот с таким творческим началом.
1: Я рад, что у вас вот такое хорошее воспоминание о семейной жизни есть.
0: Да. Ну, отец Павел, мы с вами беседуем как раз в преддверии великого праздника Дня Победы, 9 мая. Очень скоро мы будем этот день отмечать. Мы заранее всегда на нашем радиоканале «Воскресенье» тоже готовимся к этому дню. Но, конечно, мне тоже очень важно было бы, что вот заканчивая сегодняшнюю передачу, мы с вами затронули эту тему, потому что я не знаю, когда мы с вами в следующий раз увидимся и будем записывать наши беседы или встречаться в прямом эфире. Вот все-таки вот ваше размышление именно о том, что насколько сегодня мы готовы воспринимать этот праздник, и насколько сегодня мы как народ, русский народ, способны его пережить, встретить.
1: Знаете, вот у нас как-то так получается, что практически каждое поколение с какой-то войной досталкивается. Более громкой, более мелкой, тут не важно, но в каждом как бы 10-20 лет, то есть что-то дослучается. И вот Великая Отечественная война, она стоит особняком, именно прежде всего глобальностью события. То есть невозможно найти такую семью, которая была бы не задета этой войной. То есть сейчас уже там речь идет не об отцах, да, то есть о дедушке, прадедушке, прапрадедушке, да, вот ныне живущих людей. Они все либо воевали, либо в тылу для фронта трудились, либо там под оккупацией были, либо голодали из-за того, что вот все для фронта было отдано. То есть, но так или иначе, вот задета каждая семья. И вот не секрет о том, что ну, там живые люди воевали, да, со своими недостатками, со своими особенностями. Но вот если посмотреть глобально, что двигало воинами в той войне, да, что двигает воинами там, в других войнах, то это любовь к своему народу, к своей семье вот, и к своей стране в том числе. То есть понятно, что мотивы были разные, да, то есть, но вот как-то вот это ведь заповедь, да, кто душу свою положит. И они эту заповедь выполняли делом. А вот наша память о погибших — это наша любовь к ним. Вот невозможно любить того, о ком не знаешь вообще ничего. А свою семейную историю, свою народную историю мы знаем и должны это знание сохранять. Потому что это вот действие любви. И это вот память о победе в Великой Отечественной войне, это поскольку она касается каждого, то это такой момент, объединяющий нас всех. И, соответственно, вот праздник, День Победы — это праздник такой светский, да, то есть. Но вот в последние годы вот такие вот полки памяти, то, что стали ходить, я не знаю, как бы в этом году разрешат, не разрешат, там, из-за ковида их ограничивали, там, может, сейчас еще какие-то ограничения будут действовать, но, тем не менее, вот это вот движение принести портрет своего родного и с портретом почтить память воевавшего человека, это вот именно такое действие любви, действие памяти, вот это вот очень хорошее действие.
0: Я бы даже сказала, что это не только любви, но еще и смелости и мужественности, которые выражает человек. Вот если мы сейчас обратимся даже к тем событиям, которые сейчас происходят у нас, и вот несколько дней назад, мне кажется, екатеринбуржцы это очень хорошо почувствовали, потому что они

0: уже перестали спать спокойно. То есть все уже движется к тому, что ситуация накаляется, и об этом мы тоже не можем не думать. Но вот как раз в тот момент, когда вот случилось вот это вот трагическое событие в нашем городе, когда упал беспилотник, я выходила на улицу, просто я на тот момент болела. И здесь я несколько дней просто находилась дома, а здесь вышла на улицу непосредственно в этот день. И мне было очень интересно, как ведут себя люди в этот день. И люди были очень спокойны, они были деловиты, никто не смеялся, в магазинах все продолжало работать, разговоров никаких про это не было. И я вот просто думала, а что испытывает человек, когда в твоем городе произошло вот такое событие, которого мы все очень, кстати говоря, боялись. Мы как-то подсознательно надеялись, что нас это не коснется, что до нас вот эти вот самолеты, беспилотники не долетят до Урала. Но и сейчас мы уже находимся совершенно в другой траектории этого событийного ряда. И сейчас, я думаю, что многие люди, уже ложась спать, просто начинают молиться даже той же самой покровительнице нашего города, святой великомученице Екатерине.
1: Вы знаете, вот я говорил, да, то есть у нас каждые там 10, 20, 30 лет что-то дослучается. И сейчас вот мы в храмах у нас ежедневно возносится молитва о тех, кто воюет на фронте, да. И вот память этих воинов тоже надо увековечивать, да, то есть мы... Там много героизма происходит. Но как бы то ни было, вот сравнивать с событием Великой Отечественной войны, ну это не тот масштаб сейчас еще. И слава Богу, да, то есть не надо нам, не хочется таких глобальных войн. Поэтому вот то, что мы в Екатеринбурге почувствовали, вот благодаря этому беспилотнику, что война все-таки близко, да, война все-таки, она каждого может коснуться. А жители там Воронежа, жители Ростова, там, тем более Курска и Белгорода, они это особенно, вот, они уже, можно сказать, привыкли, да, что там что-то мимо них летит. Вот, а нас вот это так вот коснулось сейчас, вот мы тоже это переживаем особенно.
0: Ну, батюшка, я даже думаю, что многие это ощутили, а многие нет. А многие даже и не почувствовали, что это такое на самом деле. Когда говорят, что должен быть вот такой чемоданчик или такая сумка, когда ты должен... Мне как сказали, что об этом уже говорили целый год назад... с целым списком, и что ты должен быть готов куда-то бежать. Ну вот я внутренне, признаюсь, совершенно не готова, и чемоданчика такого у меня нет.
1: Ну, я думаю, что абсолютно у большинства людей таких чемоданчиков не приготовлено. Потому что мы понимаем, что идет война, да, но не понимаем этого до конца.
0: Да.
1: Поэтому вот раз уж мы говорим, да, про День Победы, вот в песне поется, да, там праздник со слезами на глазах. То есть мы слезы есть, да, но есть и праздник. Есть понимание, что в той войне победили. Ну, а сейчас, я думаю, тоже надо надеяться, что все будет хорошо.
0: Ну вот, вы знаете, есть еще такая точка зрения, когда об этом стали говорить, это я просто возвращаюсь уже к сегодняшней войне, что, ну, особенно молодое поколение, они говорят так, что лучше об этом не думать. Мы, кстати, с батюшками уже этот момент обсуждали, вот такую позицию, что оно как-то само собой утрясется, и лучше об этом не думать. Что вы думаете об этом?
1: Ну, у нас есть такая поговорка про Иванов, не помнящих своего родства. Народ, который не знает своей истории, он обречен на поражение в принципе, потому что знать свою историю — это понимать причины нынешних событий. И стало быть к чему-то готовым. Вот, например, в Испании, я знаю, там даже запрещено вслух упоминать, с какой стороны твои предки воевали. За фашистов или за коммунистов. И вот испанцы, которые вот в России с этим сталкиваются, приезжают, говорят, так это, а у меня, оказывается, дед-то тоже был. А кто же против этого, фашистов воевал? Но им нельзя это вспоминать. А у нас вот, на этом строится вся жизнь, так или иначе. И вот у нас много событий трагических, да, и революция, и до этого там тоже все по-разному было. И знать свою историю необходимо, потому что невозможно любить того, кого не знаешь. А мы живем, и историю нашей страны надо знать, потому что мы ее любим, и для того, чтобы ее любить более осознанно, более осмысленно. В том числе и для того, чтобы каких-то ошибок попытаться избежать в дальнейшем. Для этого исторический опыт, историческое знание нам необходимо. Поэтому не надо быть Иванами, не помнящих своего родства и не понимающих, что и почему здесь происходит.
0: А вот сейчас у нас завершается наша передача, отец Павел. Вот что вы думаете, например, о не так давно высказанном решении нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что сегодняшнюю молодежь нужно возвращать к чтению классической литературы? Вот по этому поводу тоже мы разговаривали, и много точек зрения, и мы видим, что молодежь очень разная, и кто-то говорит про слова президента о том, что посмотрите, какое уже поколение воспитано, что с ним ничего не сделаешь, и как они будут возвращаться к чтению классической литературы, но люди более такие мудрые, православные, они говорят, да, будем учить. Но вот каким образом их привлекать к чтению классической литературы, то поколение, которое в основном вот мы видим на улицах нашего города, вот этих расхристанных во многом людей, девушек с распущенными волосами, с этими широкими грязными штанами, курящими вейпы. Ну, знаете, это то, что нам бросается в глаза.
1: Молодежи и подросткам, можно сказать, немножечко даже положено бунтовать и быть такими вот демонстративно неправильными. Так что я не стал этого пугаться.
0: Я еще не сказала про мат.
1: Насчет того, что надо приучать к чтению классической литературы. Ну, конечно, наш президент прав в таком высказывании. Но благими намерениями, сами знаете, куда дорога выслана, да? Вот кто учился в советской школе, кто учился там в 90-е годы в школе, вот после уроков литературы хотелось ли читать литературу? Ну, не очень-то хотелось, да? Передавливали.
0: Вот мне повезло с преподавателем.
1: Ну, вот кому очень повезло, да, я рад за тех людей, кому повезло с преподавателем.
0: Так же и с математикой, и с любым, должен быть педагог от Бога.
1: Но вот классическая литература отличается от большинства современной литературы двумя вещами. Красивым русским языком, который сейчас, ну, объективно беднеет, особенно в современных книжках, и пониманием мотивов, поступков человека, пониманием природы человека. Да. Вот у нас классики, они очень тонко чувствовали человеческую натуру. И вот одна из таких претензий к современным книжкам, люди говорят, что там герои картонные, то есть без мотивов, без глубины, без таких плоских картонных фигурки, которые ходят и что-то делают. А вот в классике этого нету. В классике там даже какой-нибудь эпизодический персонаж будет показан объемным, глубоким и живым. Поэтому вот если человек читающий будет сталкиваться с хорошими книжками, да, то есть все равно кто попробует хорошего, тот не очень будет тянуться к худшему. Так что, в принципе, надо читать. Вот и все. А там уже количество перейдет в качество. Дай Бог.
0: А скажите, отец Павел, вы верите в Россию?
1: Ну, я люблю нашу Россию. И я надеюсь, что она будет процветать, и что она будет хорошо жить. Что любовь между русскими людьми будет возрастать.
0: Вы верите в это?
1: Я на это надеюсь.
0: Вот как Иван Александрович Ильин сказал, любить Россию и не верить в нее нельзя. Не получится. И я поздравляю вас также с наступающим в скором празднике, Днем Великой Победы. И даст Бог, до встречи. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос!
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был священник Павел Ващенко, батюшка, является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Продолжаем наш эфир.
2: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в старинный особняк. Сейчас это дом актера. Именно здесь состоится открытие выставки «Пасхальные краски весны». В рамках открытия прозвучит и художественное слово, инструментальные зарисовки, композиции на фортепиано и живой вокал. Мероприятие подготовила Уральская художественная гильдия. Ведущая — президент гильдии Надежда Ботова. Мы услышим фрагмент литературно-музыкальной встречи, а далее я поговорю с участниками открытия художественной выставки «Пасхальные краски весны».
2: Путешествие в истории Пасхи. Ведь буквально недавно мы все встречали этот светлый и радостный праздник. У христиан с этим праздником связано очень много легенд, традиций, примет и, конечно же, верований. И вот, пользуясь случаем, я хотела бы освежить наши знания по этому празднику, по истории Пасхи, и попросить сюда выйти ко мне моих помощников, которые мне в этом помогут. Татьяна Суровцева, Оля Корнилова, Таня Марсьянова. И, друзья мои, скажите, пожалуйста, почему на Пасху принято дарить яйца, выкрашенные в красный цвет? Кто знает?
3: Девушка, ой, женщина пришла к царю Ироду, по-моему, может быть и нет, и принесла ему дар в лицо и сказала: вот Христос же воскрес. А он сказал, что нет, такого не может быть. Это также не может быть, как если яйцо сейчас станет красным. И оно на его глазах стало красным. И после этого вот обязательно, конечно, нужно обязательно хотя бы несколько яиц покрасить красным, ну и остальные.
2: Да. Лена, все-таки прочитай эту легенду.
4: Почти представьте, это хорошо, замечательно, что вы так сказали. Итак, один из самых узнаваемых пасхальных символов – это крашеное яйцо. Он окутан легендами, где история переплетается с мистикой. Наиболее известное предание связано с Марией Магдалиной. После Вознесения Христа она отправилась в Рим, чтобы проповедовать перед императором Тиберием. По римскому обычаю к правителю нельзя было приходить без даров. Но у женщины не было ничего, кроме белого яйца. Вручая его, Мария провозгласила: «Христос воскрес!» Император усмехнулся: «Это так же невозможно, как если бы твое яйцо вдруг стало красным!» В тот же миг скорлупа загорелась кроваво-красным светом, подтвердив истинность ее слов.
2: Есть более приземленная версия, почему принято красить яйца. И об этом нам поведает Света Лишек.
5: Во время Великого Поста деревенские жители не ели яйца, но куры продолжали нестись. Чтобы за 40 дней яйца не испортились, их варили, а потом красили. Это помогало отличить их от сырых. Но почему же для этого чаще всего используют именно луковую шелуху? Это не просто народная хитрость. Луковая шелуха содержит природный пигмент кверцетин. Он обладает антибактериальными свойствами. В древности, когда яйца хранили долго, особенно в Великий пост, когда их не ели, луковый отвар поступал натуральным консервантом. Яйца не портились неделями.
2: Вот ух так. Вот молодцы. А знаете ли, как принято отмечать Пасху в других странах? Кто знает? Тогда мы попросим Таню Марсьянову нам об этом рассказать.
6: В Греции в субботу перед праздником едят могилицу. Это густой суп из бараньих потрохов с укропом, луком, рисом и взбитыми яйцами с лимоном. А в само воскресенье на столе обязательно появляются цуреки – праздничный хлеб с вареным яйцом, ароматизированный апельсиновой цедрой или мастикой. В Англии пасхальное утро традиционно начинается с охоты на яйца. Взрослые прячут в саду или доме шоколадные яйца, а дети ищут их, следуя подсказкам. Вот в итальянских деревнях сохранилась давняя традиция Пасхи, связанная с ухаживанием. юноши навещают девушек, чтобы те подарили им пасхальные яйца, обычно шоколадные или крашеные. Считается, что тот, кто соберет не менее 12 яиц, обязательно женится в течение года.
5: Какие приметы Оля Корнилова нам сейчас
7: поведает? Очень интересно. Я даже вот не знала, столько лет прожив. Чтобы успешно выйти замуж молодой девушке или женщине, следовало прийти на пасхальную службу в церковь раньше всех. В этом случае сулилась счастливая семейная жизнь достойным спутником. Опаздывать на службу было опасно, это значило, что муж будет сварливым и скупым. Если накрыть богатый пасхальный стол, то и весь год будет изобильным и щедрым.
5: Друзья, помощникам, прекрасным дамам, да. Конечно же, на Пасху было принято ходить в гости друг к другу, собираться за большим столом, читать стихи, петь песни и дарить подарки. И мы, конечно же, подготовили для вас музыкальный подарок. Сейчас к нам выйдет литературно-музыкальный проект «Скерца», руководитель Татьяна Николаевна Трушникова и ее замечательные артисты, два дуэта «Концертина» и «Орхидея». Они для вас исполнят пасхальную композицию «Христос воскрес». Встречайте!
8: Вот наверх молитву пасхальную, и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев.

восток, весна, тревога, весна, бунтующая кровь, Голгофа пламенного Бога, на крест тропятая любовь. Весна, сверкающая сказка, вздохнувших сумерках отрей, любовь кратка, чья-то ласка, изобразивший темку кровь. Весна, колдующая зелье, отрава каждого цветка и беспричинное веселье, и непонятная тоска, и в жизнь зовущая мечта.

Господня Пасха, ликование весенних небес, золоте, синяя краска. Радуйтесь, люди! Христос воскресе из мертвых. Благодатный огонь зажжен. Воскресе, Христос! Воскресе! Колокольни повсюду! Звон!

0: Перца, детская музыкальная школа номер 17, руководитель проекта Татьяна Николаевна Трушникова, мастер художественного слова. Ну что ж, друзья, наш вернисаж идет по намеченному плану, и вот, наконец, мы подошли к презентации выставки. Я уже называла эту выставку «Пасхальные краски весны». И вы догадались, что она посвящена, конечно же, Пасхе. Натюрморты, пейзажи, которые вы видите и в этом зале, и в следующем, и в третьем зале тоже есть натюрморты нашей Оленьки Корниловой. Несомненно, на мой взгляд, украсили стены этого старинного особняка, создали какую-то необыкновенную, чарующую атмосферу уюта, праздника, радости и гармонии. Здесь мы с вами видим церкви в утопающей зелени, натюрморты с богатым столом, на котором, конечно же, обязательно яйца крашеные, Пасха, кулич и свечи. И я хочу сказать, что вот все художники, которые участвовали в этой выставке, они донесли до нас свою историю, вот эту сокровенную, которую они увидели и которые хотели поделиться с нами, зрителями. Сейчас, я думаю, самое время этих художников сюда пригласить. Под ваши аплодисменты я приглашаю. Может быть, художники хотели бы что-нибудь сказать в адрес наших гостей или рассказать кратко о своих картинах? Пожалуйста.
1: Мы хотим прежде всего всех поблагодарить за то, что они пришли, за то, что устроили такой потрясающий праздник. Я очень рада всех видеть и всех искренне поздравляю с открытием.
0: Спасибо огромное.
2: Спасибо вам.
3: Я тоже благодарю Надежду Ботову, нашу прекрасную художественную гильдию и пространство Дом актера за предоставленную возможность показать наше творчество. И было очень для меня трепетно прикоснуться именно к такой теме пасхальной, в том числе и пасхальный натюрморт у меня здесь, и храмы, два храма. Это храм Александра Невского, благодать в селе Болтым, и храм на Крови, также написано «Область натуры». То есть сейчас вот я работаю над серией как раз купола «Златоглавая Русь моя», и вот как раз вот это, эти работы начинают эту серию.
4: Спасибо. Благодарить вас, друзья, за внимание, что уделили частицу своего драгоценного времени и любви искусства наших художников, авторов.
5: Я хочу сказать, что, конечно, Екатеринбург старинный город считается. Я как с архитектурным образованием люблю архитектуру. В данном случае я дом Железнова изобразил. Это оттуда усадьба Екатеринбурга старинная. Дворец Простакуева, Харитонова, дом золотопромышленники, где собирались. Там есть и церковь, и банкетный зал, и танцевальный зал, церковь и драмтеатр. То есть все дворы для развития Екатеринбурга. Ну, и парк, я думаю, на уровне города это сейчас идет, так сказать, облагораживает Екатеринбург. Я думаю, этот парк нужно восстановить. Дело в том, что там были даже лебеди в свое время. Я помню это. Потом возле Вознесенского храма был фонтан. Очень красивое место, я в детстве помню, ходил там. То есть неимоверно старина Екатеринбурга очень завораживает. Ее, конечно, нужно сохранять и, как говорится, писать в живописи, в картинах. Спасибо за внимание.
0: Сердцан, вот лично мне точно, своими такими светлыми картинами. Поэтому я думаю, что сейчас самое время пригласить сюда Екатерину Медведеву с ее песней «Что так сердце растревожено» из фильма «Две верные друзья. Она сейчас исполнит песню, всем вам известную. Итак, что так сердце растревожено?
2: Немножко современная обработка. Что так сердце?

велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь тебя воды Боже, видишь тебя воды и убояшися, смятожися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы веси вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темени сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никак же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никак же в чувстве обращения бых пуст инак, еже от твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделав, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, Владыка, ярость Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжигов, аз един лукавые пред Тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивы, благоутробны еси человека любче, и ожидаешь от человеческого обращения, сей аз свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же пречистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти. Очисти, Господи, прости, благо применителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обыми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному. Вниже, в негодование Твое содеев, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевидче, Господи, исповедай моя грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих слицаем. Просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.